0: Уважаемые коллеги, друзья, приветствую всех вас в Казани. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. Выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов. Именно эти принципы лежат в основе отношений России с ASEAN.
1: Господин премьер-министр, дорогие друзья, я очень рад приветствовать вас в России. Первая встреча лидеров наших стран в таком формате. К этой дате мы подходим с большим позитивным опытом взаимовыгодного сотрудничества и серьезными заделами для его дальнейшего расширения.
2: Thank you, Mr. President, President Putin and delegation members, and may I express my gratitude to you for your hospitality.

Уважаемый господин министр, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Знаю, что у вас полезных контактов и не только с вашим коллегой, но и с представителями самых разных ведомств. Отношения, благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики Эрдоган. Прошу вас.